второй письме. На конима грибы разыграны. Хочу макар на трен да се врати. У те дивне, неповратне

душе, или крос прозор глядаш у долину, как могла заклоняться лаше.